0: про русский штык, а штык бить баронов не отвык. И бравый фондерпшик попал на русский штык, не русский, а немецкий вышел шпик. Мундир без хлястика, разбита свастика, а ну-ка, властика, на русской штык. Барон фондерпшик, но где твой прежний шик? Остался от барона только пшик.
1: Капут!
2: Леонид Утёшов levytti vuonna 1943 Anatoli Fidrovskin venäjänkielisin sanoin Shlomon Sekundan sävellyksen By Mir Bistuschön, tässä Baron von der Schick. Trumpetisti Roy Eldridge, vokalisti Anita O'Day ja rumpali Gene Krupa muodostivat 1940-luvun alussa legendaarisen jazz-kolmikon, joka levytti monia ikimuistoisia kappaleita, kuten seuraavan Let Me Off Uptown.